0: Реклама.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
5: Милый ужас, помоги! Я ехала, и тут камень в стекло, а теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
6: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
5: Как-как?
6: 533-444. Записывай и звони скорее.
7: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».

времени 7 часов утра. Ну что, начинаем новый день здесь, на Красной Армии. У нас стартует шоу «Летние каникулы». Здравствуйте, добро пожаловать. Все, начинаем. Поехали.

прямо сейчас, и какое-то неожиданное оформление у меня здесь для шоу только что возникло. Как-то по-другому девочка поет, и парень какой-то появился поющий. Ладно, мы это дело, я думаю, в ближайшем будущем исправим, но это, в общем-то, не особо важно, просто такое подмечание. Летние каникулы действительно начинаются прямо сейчас. Сегодня среда, да, кажется, 2 июля. Я почему немножко потерялся в днях? Потому что, ну, так стремительно... А, нет, четверг сегодня, ничего себе. Так стремительно бежит время, и я тут уже рассуждал на тему того, что вот уже первый месяц позади, так и смотрите, и второй тоже как быстро был начат. Интересно. Да. Что у нас тут происходило за прошедшую ночь? Я так понимаю, в мире, тем более... В спортивном мире происходили какие-то грандиозные события, судя по тому, что Вадим нам написал. Вадим, во-первых, тебе тоже доброе утро. Пишет, вы видели, что сотворила Бельгия? Мы про чемпионат мира по футболу говорим. Бельгия, летевшая 0-2 в матче с Сенегалом, и она вырвала победу после пенальти на 125-й минуте. А что, правильно ли я понимаю, что достаточно много знаковых матчей? Я повторюсь, я за этим чемпионатом мира вот совершенно не смотрю. Только если слушатели нам что-то пишут, или коллеги, или друзья где-то что-то нам говорят между собой, и я, ну, вот как-то так узнаю об этих событиях. Англия также уносит ноги благодаря Кейну. Дубль Кейн совершил. Ох, ну и у него и гримаса, конечно, радостная. Вадим прислал фотографию. Да, слушайте, ну, наверное, у многих прикован взгляд к этому чемпионату мира по футболу. Я, если честно, прям, ну, не знаю, у меня других событий хватает. У меня вот утреннее шоу «Летние каникулы», мои любимые слушатели. Я каждого из вас себе примерно представляю, такой собирательный образ имею, каждому жму руку, обнимаю и желаю отличного дня. Мы здесь в «Летних каникулах» будем делать все для того, чтобы летний сезон получился таким, знаете, максимально человым, на расслабоне, без каких-либо напрягов. У меня здесь для вас периодически есть какие-то новости, мои наблюдения, рассуждения, игры, подарки, все это имеется. В этом часе продолжим разыгрывать билеты в кино. Не за горами тот день, когда закончатся у меня трейлеры к фильмам. Не знаю, буду писать новые или нет, но пока они есть, мы продолжим разыгрывать билеты в кино в кинотеатр «Атмос-Синема». Не пропустите ближе к середине к часу, значит, эту игру. До этого будет гороскоп, новости, ну и тоже сейчас пока будет играть песенка простая от группы «Айова». Посмотрю, что там в интернете за последние 24 часа произошло, и вам какие-то интересные инфоповоды обязательно сообщу. Так что всех приветствую, всем желаю потрясающего дня. Несмотря на то, что он, кстати говоря, пасмурный сегодня, было весьма удивительно выйти на улицу и не ощутить пекущее солнце на себе, но я вчера говорил, синоптики предупреждают, что июль будет такой, достаточно пасмурный, дождливый и, может быть, местами не совсем приятный. Но, несмотря на все это, мы здесь продолжим наслаждаться летом. Так что, повторюсь еще раз, всем привет, отличного дня.

Вот она, моя хорошая. Вот оно, привычное оформление. 7.09 Тюмени. Здравствуйте всем еще раз. Доброе утро. Это шоу «Летние каникулы» на Красной Армии. Мы продолжаем далее. И я говорил, что посмотрю кое-что, пока играет песня «Простая от Айовы». Для вас интересны какие-то инфоповоды. Знаете, какая сверхзадача у этого для меня? Я так себе представляю, что вы пока едете куда-то на работу или, может быть, не знаю, лежите еще в постели, слушаете нас на Алисе либо других умных станциях. Или, может быть, вы еще и спать-то не ложились толком. В общем, я вам эти новости рассказываю, вы эту информацию впитываете, а потом, когда оказываетесь сегодня в обществе каких-либо знакомых, либо малознакомых людей, вы им рассказываете, а вы знали, что? И вот, и все. И вот, ну, вы уже сразу приходите с каким-то информационным багажом. Пускай, может быть, и лишним для вас, но тем не менее. Но вам есть о чем поболтать с коллегами. Итак, вот вам, пожалуйста. Если вдруг вы в очередной раз начнете обсуждать зумеров сегодня, то имейте в виду вот что. Что вы, меня просто заголовок зацепило, я, если честно, не проваливался прям саму новость, не знаю, о чем там речь, давайте вместе посмотрим. Зумеры не тупые, у них просто цифровое мышление. Ученые доказали, что мозг у молодежи работает совершенно иначе, чем у прошлых как поколений. Перед тем, как мы все-таки погрузимся в эту новость, я хочу сказать вам вот что. Давайте так, я вот это слово «зумеры не тупые», вообще кто мог подумать, что зумеры тупые? Вот, ну это, нет, совершенно неподходящее слово. Они другие, и это совершенно нормально. Ведь каждое поколение, которое младше нас, будет для нас другим. Я для кого-то совершенно другой. Не тупой, если что, а другой. И также и вот для моего поколения. Все те, кто младше, но это просто другое, совершенно иное поколение. Цифровизация все изменила. Если раньше было важно держать кучу информации в голове, то сегодня главными навыками стали умение быстро находить данные, фильтровать инфошум и критически оценивать ответы искусственного интеллекта. Просто молодежь развивает другие навыки, можно такой вывод сделать. Зумеры намного быстрее родителей обрабатывают огромные потоки информации, и это совершенно верно, я вам скажу. Такое есть. Мгновенно улавливают главную мысль и переключаются между темами. Но за цифровое мышление приходится платить. Большинство россиян в возрасте от 16 до 28 лет жалуются на забывчивость, неспособность фокусироваться на чем-то одном и ватность в голове при выполнении рутинных задач. Если, короче, вы увидите, даже в вашем коллективе уже наверняка тоже есть зумеры, увидите их, вы просто, ну, как-то не надо на них там срываться и так далее. Просто, ну, если что, имейте в виду, это они вот цифровизировались. Кстати говоря, один из способов для того, чтобы от этой цифровизации уйти, нашли в Москве. Вот в чем суть. Значит, было открыто в Москве какое-то необычное шахматное пространство, потому что, ну, всем же известно, шахматы очень сильно развивают мозг и память тренируют, и какие-то аналитические навыки и так далее. Шахматы за чашкой кофе. Новый вид досуга в Москве. На Рождественском бульваре открылось новое заведение. Называется «Пешка», в котором каждый желающий может погрузиться в шахматную культуру. Притом не обязательно быть гроссмейстером. Вам достаточно просто заинтересоваться. В планах организация совместных турниров, лекций и мастер-классов в Москве, Питере и других городах. Так что, как тут написано, завершена эта новость. Падал и большой теннис, подвиньтесь. Да, может быть, это какой-то новый тренд, между прочим. И мы скоро увидим турниры по медиашахматам. Почему нет? Кстати, шахматное движение можно было бы и у нас здесь легко развить. Мне кажется, тема прикольная, людям бы зашла.

0: что за классный трек такой? Как круто звучит, утром тем более. Не знаю, шазамили вы или нет, но могу подсказать. Это Magnetic Debouser, называется это хит. Между прочим, у нас тут, кстати, музыкальное пополнение произошло на Красной Армии. Много самых разных хитов, порядка там штук, наверное, 10-12 со вчерашнего дня в эфире появилось. Я думаю, все потихонечку будем слушать. Я тут плейлист смотрел, у нас много всего интересного для вас есть. Так что никуда не расходимся, тем более впереди у нас с вами игра под названием «Кинотрейлеры». Посмотрим. Что посмотрим? Ничего не посмотрим. Я, по крайней мере, ничего не посмотрю. А вот кто-то из вас может посмотреть кино на большом экране в кинотеатре «Атмос-синема». Тот-то станет победителем этой игры. До этого гороскоп. Также нас с вами ожидает еще и Виталий Панов, потому что он тут потихонечку новостные сюжеты разложил по полкам и готов нам скоро рассказать, что интересного в тюмени происходит. Но, что касается музыки, перед этим будем слушать румынскую певицу Мишу Миллер. Появится она здесь уже через 3 минуты ровно. Никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
3: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Скажи 3300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 3300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
10: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
11: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: вот и новости на Красной Армии, о них расскажет Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени улицу Николая Чаплина расширят на участке от Мельникайте до развязки на Мариса Тереза, работы, из-за которых под снос попал рынок Южный, планируют начать ориентировочно через 10 лет, рассказали УРАРУ в городской администрации. Сроки строительства определят, исходя из условий финансирования дорог. Несмотря на дальние перспективы, начало работ рынок Южный уже закрыли. Центр обработки данных спроектировала тюменская IT-компания для межуниверситетского кампуса в Тюмени. Также готовы проекты слаботочных инженерных систем Центра поддержки и развития творческой молодежи, учебно-лабораторного корпуса, технопарка, конгресс-центра и спорткомплекса. Ранее получено положительное заключение госэкспертизы по второму этапу строительства кампуса. Это означает начало активной фазы работ. В июле стартуют работы на 9 крупных объектах. Межуниверситетский кампус возводят по нацпроекту «Молодежь и дети». В центре Тюмени перекроют улицу Короленко на участке между улицами Достоевского и Грибоедова. Она проходит параллельно улицам Герцена и Запольной. Ограничения будут действовать с 10 июля по 25 августа, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. В течение полутора месяцев здесь будет проходить капитальный ремонт тепловой сети. Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки, возможные маршруты объезда по улицам Запольной, Достоевского и Грибоедова. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Давайте начнем гороскоп на сегодня, на 2 июля. Овны. Сегодня овнов изо всех сил будут поддерживать родные и близкие. Это очень поможет вам двигаться вперед, достигать своего. Тельцы. Сегодня тельцам стоит смотреть на знаки. Именно они подскажут, в правильном ли направлении вы держите путь. Близнецы. Вам стоит показать себя. Будьте инициатором чего-то нестандартного. Творите, креативьте. Раки. Вам сегодня стоит быть в гуще событий и людей. Не оставайтесь в одиночестве, иначе пропустите все веселье. Львы. Сегодня вы поймете, по каким причинам вы так долго топчетесь на одном месте и что не позволяет вам двигаться вперед на всех парусах. Девы, у вас сегодня может пойти все не по сценарию, но от этого будет только интереснее. Ищите обходные пути, будьте изобретательными. Весы, сегодня вы будете получать плюшки от судьбы, но далеко не все будут с приятным вкусом. Некоторые могут приманить к вам странных личностей или проблемы. Скорпионы, вам сегодня будут и помогать, и вредить обстоятельства. В некоторых ситуациях вы можете продвинуться по карьерной лестнице или найти нужных людей. Стрельцы, вам сегодня стоит узнать, что же нового случилось в мире технологий. Возможно, именно эта информация станет вашим счастливым билетом в светлое будущее. Козероги, вам стоит ходить непроторенными дорожками. Именно на них вы встретите и интересных людей, и новые возможности. Не бойтесь неизведанного. Водолеи, сегодня вам не стоит бояться негативных моментов в жизни. Некоторые из них в будущем перерастут в что-то хорошее. Рыбы, вам не стоит рассчитывать исключительно на себя. Вокруг очень много людей, которые не против помочь в трудной ситуации.

0: Эширан, невероятная Эширан на Красной Армии прямо сейчас. Трек, который называется «Азизам». В Тюмени 7.35. Мы с вами приступаем к тому, чтобы разыграть здесь билеты в кино, в кинотеатр «Атмос Синема». Очередной кинотрейлер прозвучит через несколько мгновений. Чтобы принять участие в игре, необходимо ответить на вопрос, какой фильм загадан в этом трейлере, который я буду озвучивать. Свой вариант ответа прислать нам Макс или в Телеграм по номеру 922-300-104.6. 2 июля сегодня, но давайте... Раз июль, пускай седьмой по счету верный ответ станет сегодня победным. 8-9-2-2-3-0-104-6. Итак, переходим к трейлеру. Пожалуйста, поехали.
1: Это история про мужика, который, судя по цвету, был или очень молод и неопытен, либо был просто болен. Он жил на горе и ненавидел своих соседей, что жили в городе под названием Гдесити или Какбург, или что-то в этом роде. Ненавидит он их из-за детской психологической травмы.
2: Че вы шумите? Че у вас музыка постоянно в один и тот же день?
1: И он придумал решение, как им отомстить. И нет, он не вызвал участкового, а порешал все сам, слегка криминальным образом. Статья 158, часть 1. В главной роли актер с пластилиновым лицом, он же чемпион Голливуда по арт-корчинью. Фильм, который стоит смотреть всей семьей. Такое случается, как правило, на Рождество. Ну, в фильме.
0: Знаете, что за фильм? Пишите 922-300-104.6. Мы будем подводить итоги после того, как здесь появятся звонки. Невероятно.
3: Пробки на дорогах.
0: Что касается пробок, то в Тюмени пробки 2 балла. На дорогах почти свободно. 11 минут стоит Мельникайте от Наровской до 50-летия октября. 8 минут также на 50 лет октября Осипенко от Севастопольской до Немцова. И на 50 лет октября от Профсоюзной до Одесской время проезда будет. Всем удачи и терпения в пути.
4: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
5: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
6: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
4: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 4 июля. Открытие Центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софиленд. Твоя территория спорта.
9: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
10: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
11: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
12: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
13: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Замените стекла в моей машине.
15: Какой у вас автомобиль?
14: Современный.
15: Конечно, заменим.
16: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 7:43 в Тюмени. Подведем итоги розыгрыша билетов в кино. И так, на связи с нами Аман. Аман, доброго утра.
1: Доброе утро.
0: Привет, привет. Ну что, как начинается новый день?
1: Все нормально?
0: Все нормально. Мне нравится, человек спокоен, себе уверен, все хорошо. Куда ты на работу двигаешь или еще нет?
1: Да вот, подъехали уже.
0: Уже подъехали. Так, ну что, я знаю, что вы там с семейной парой наверняка играли. И смотрели ли вы оба этот фильм? А как у нас был загадан здесь в трейлере.
1: Да, давненько в детстве.
0: Давненько в детстве. Судя по тому, что 100% верных вариантов к нам прилетело, я думаю, что достаточно много людей посмотрел этот фильм в детстве, в том числе, может, кто-то потом уже и с детьми пересматривал. И я по-прежнему продолжаю сохранять интригу. Но Аман оказался 7-м по счету, кто ответил верно, поэтому победа достается именно тебе. И давай я сейчас озвучу еще разок несколько фактов из трейлера, который у нас здесь был. А ты нам скажешь потом, что это за фильм.
1: Хорошо.
0: Договорились. Итак, я говорил, что это фильм про мужика, который, судя по цвету, ну, цвету его кожи, наверное, он либо еще очень молод и неопытен, либо он болен. Он жил на горе, ненавидел своих соседей, что жили в городке рядом под названием «Где Сити» или «Кагбург», что-то в этом роде. И ненавидит он их из-за детской психологической травмы. Что это за фильм?
1: «Гринч».
0: «Гринч. Похититель Рождества». Да, совершенно верно. Ну что ж, вот теперь абсолютно спокойной душой, со спокойной душой вручаем тебе вот так вот мысленно, ментально билеты в кинотеатр «Атмос-синема». Сходите, посмотрите что-нибудь, отдохните как следует. Желаю классного отдыха.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо и вам, ребят. Хорошего дня, отличного настроения. Пока-пока. Ну а мы тем временем отправляемся далее. Нас впереди ожидает музыка до конца часа. Прямо сейчас вместе с нами певица Элли Голдин «Love Me Like You Do».

0: Bingo Mad называется. Это хит 751 Тюмени. Близимся к финалу первого часа шоу «Летние каникулы». Уже скоро, кстати говоря, нас ожидает новый хит. Это Self-Aware, Temper City. Через 3 минуты никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
3: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
4: Песчаная сказка.
3: 51 87 37.
4: Категория 0+.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
12: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
9: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Долевых.
12: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

тем, кто не спит уже давно и вместе с нами начинает новый будний, рабочий или выходной день. Меня Антон Колев зовут, я здесь в этом часе готов продолжить радовать вас отличной музыкой, тем более, повторюсь, у нас тут много самых разных хитов добавилось, порядка, наверное, 10 или 12, а может даже 14 новых треков, есть что послушать, об одном из них, кстати, мы поговорим в финале этого выхода. Да, тут кое-какой человечек вернулся из отпуска и вот просто взял вот так в одну большую музыкальную кучу сгреб все новинки и такой, держите, это все вам. Но почему-то мне так представилось, что с таким голосом, с такой интонацией он это говорит. Человечка, вы этого прекрасно знаете и слышали и здесь в том числе. Но да ладно, не будем раскрывать всех подробностей, оставим кое-какую легкую интригу. Но наверняка вы догадались, о ком речь. Ну ладно, не суть. Что интересного происходит вокруг? Что интересного? Так, я, кстати говоря, из интересного заглянул сегодня тоже в новости. Достаточно много различных инфоповодов есть, которыми с вами поделюсь уже скоро. Но также стоит проанонсировать, что мы здесь на этой неделе разыгрываем сертификаты на посещение батутного центра SkyMax. Два сертификата по 2 часа пребывания каждый. К середине часа не пропустите эту игру. Мы снова поговорим о том, какой сегодня день, чем он знаменит и так далее. И по итогам этого будет задан какой-то вопрос, ответив на который и можно получить эти сертификаты. Будет гороскоп, будут новости. Все это здесь в летних каникулах. Вообще, задача такая. Максимально на расслабоне, на чиле, как говорил нам когда-то Джиган, проводить

время летом. Вот примерно такая основная суть утреннего шоу «Летние каникулы». Так что устраиваемся поудобнее, расслабляемся. Может быть, если вдруг вы в строгом костюме сейчас, да, где-то пришли на работу, можно так чуть-чуть расслабить галстук, расстегнуть верхнюю пуговичку и немножечко вот так позволить себе отдохнуть в самом начале дня, несмотря даже на то, что еще пока, возможно, ничем не занимались. В общем-то, как проводить время, решать вам, но имейте в виду, что у нас здесь всегда будет оказана вам поддержка. Что касается поддержки музыкальной, то как раз-таки та самая новинка, о которой я говорил. Оля Серябкина и Дима Урих, тот самый Дима Урих, который у нас здесь уже звучит на «Меня ты не сердись», слышали этот хит наверняка. Но и он известен нам, как и Джим Бискит, тот самый, который вот этот вот «У нас есть все» и «Майорка», где это далеко от Нью-Йорка. В общем, с Серябкиной они сколлаборировались и записали хит «8901». Называется он. Давайте послушаем прямо сейчас.

рассказываю вам об этом для того, чтобы вы могли с какими-то интересными новостями прийти в ваш офис и рассказать их коллегам. Где-нибудь, не знаю, в обеденный перерыв или, может быть, где-то вот, когда водичку набираете у кулера в вашей обеденной зоне. Ну, что-нибудь такое. Либо, может быть, вообще, я не знаю, вы и нет коллег у вас никаких, может быть, с кем-то, короче, поделиться. Забавная история произошла... Произошла в России. Серкана Балата посадили в тюрьму на 3,5 года за обман россиянки на 3 миллиона рублей. По-по-по. Звездой турецких сериалов оказался мошенник из Нигерии. Через нейросети он убедил женщину скинуть ему более 3 миллионов рублей, чтобы приехать в Россию. То есть, получается, значит, кто-то связался по видеосвязи с предполагаемым Серканом Балатом, сказал: «Ах ты, Наташа, я хочу приехать в Россию». Наверное, так это примерно выглядело или что. Самое, что интересно, африканца задержали, обязали вернуть всю сумму. Ну, а вот вернет ли он веру в любовь той женщине, которую обманул, это, конечно, вопрос открытый. Что еще? Слушайте, вот сейчас новость для тех, у кого есть в компании друзья без волос. Если, ну, звучит пока странно, вы дослушайте до конца, потом все поймете. У вас есть возможность их поддержать. Дело в том, что мужская лысина стала трендом в 2026 году. Дизайнеры запускают украшения специально для лысых мужчин. Одна из компаний, одно из изданий выпустило интервью с дизайнером, который подтвердил: лысина снова в моде. В 80-х и 90-х годах отсутствие волос считалось нормой, а Брюс Уиллис был эталоном харизмы лысого человека. Ну, так что я думаю, что если у вас есть лысый друг, который переживает по этому поводу, или который активно лысеет, у меня такой есть, вы можете ему сказать: друг, не переживай, все нормально, ты вот-вот-вот-вот, и ты в тренде, потому что это сейчас на коне.

0: Это игра, в которой можно заполучить 2 сертификата на посещение батутного центра SkyMax по 2 часа пребывания каждый. До этого гороскоп, новости, но еще суперхит от Баинди, Хчо и Мота, Шаде уже через 2 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, плюс 18 в Тюмени, сейчас облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, плюс 22, вечером плюс 20, и также ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
5: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026 года. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575-7-55. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+, веропыту.
10: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
11: Песчаная сказка.
10: 51-87-37.
12: Категория 0+.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: На Красной Армии новости в студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюменской области предложили ограничить продажу вейпов с 1 марта следующего года. Такой законопроект рассмотрят депутаты регионального парламента, пишет РБК Тюмень. Ранее регионы получили право запрещать продажи вейпов. Согласно тексту регионального законопроекта, ограничение планируется ввести на 5 лет, до 1 марта 2032 года. Запрет будет введен на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. 4800 семей Тюменской области получили региональный маткапитал на третьего ребенка в этом году. Общая сумма поддержки составила 194 миллиона рублей, сообщает инфоцентр правительства региона. Подать заявление на получение регионального материнского капитала можно через МФЦ или портал госуслуг. Выплата предоставляется в рамках национального проекта «Семья». Ее размер 100 тысяч рублей. Обратиться с заявлением можно до исполнения ребенку возраста 3 лет. Тюмень готовится к фестивалю спорта Iron Star Tumen 2026. Спортивный праздник пройдет в воскресенье 5 июля. На время мероприятия будут перекрыты дороги с полуночи до 15 часов. Ограничения введут на участках улиц Ямской, Луначарского, Коммунистической и Республики от моста Влюбленных до Луначарского. Общественный транспорт пойдет в объезд перекрытого участка по улицам Перекопской, Авторемонтной, Пролетарской и Интернациональной. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Солнце

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Так, итак, давайте узнаем, что нам приготовили звезды на сегодня, на 2 июля. Поехали, Овны. Сегодня Овнов изо всех сил будут держать родные и близкие. Это очень поможет вам двигаться вперед, достигать своего. Тельцы, вам стоит смотреть на знаки, именно они подскажут, правильном ли вы направлении держите путь. Близнецы, вам стоит показать себя. Будьте инициатором чего-то нестандартного, творите, креативьте. Раки, вам сегодня стоит быть в гуще событий и людей. Не оставайтесь в одиночестве, иначе пропустите все веселье. Львы, сегодня вы поймете, по каким причинам вы так долго топчетесь на одном месте. Это что не позволяет вам двигаться вперед на всех парусах. Девы, сегодня у дев может все пойти не по сценарию, но от этого будет только интереснее. Ищите обходные пути, будьте изобретательными. Весы, сегодня вы будете получать плюшки от судьбы, но далеко не все будут с приятным вкусом. Некоторые могут приманить к вам странных личностей. Скорпионы, сегодня скорпионам будут и помогать, и вредить обстоятельства. В некоторых ситуациях вы можете продвинуться по карьерной лестнице или найти нужных людей. Стрельцы, сегодня вам стоит узнать, что же нового случилось в мире технологий. Возможно, именно эта информация станет вашим счастливым билетом в светлое будущее. Козероги, вам стоит ходить непроторенными дорожками, именно на них вы встретите интересных людей. Водолеи, сегодня вам не стоит бояться негативных моментов жизни. Некоторые из них в будущем перерастут в что-то хорошее. Рыбы, вам не стоит рассчитывать исключительно на себя. Вокруг очень много людей, которые не против помочь вам в трудной ситуации.

0: 8.34 в Тюмени. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Мы прямо сейчас будем разыгрывать билеты в батутный центр SkyMax. Два сертификата на двухчасовое посещение этого батутного центра. И есть возможность у вас их получить. Что нужно сделать? Давайте-ка мы обратимся к тому, какой сегодня день, 2 июля, и чем он знаменателен для кого-то лично или вообще в целом для планеты. Нужно будет ответить на вопрос, который я задам по итогам этого выхода, и свой вариант ответа прислать к нам в Макс или в Телеграм по номеру 8-922-300-104-6. Тот, кто сделает это пятым по счету, кто пятым по счету пришлет нам ответ верный, тот и станет, собственно говоря, победителем. Итак, 2 июля, я в очередной раз решил посмотреть, может быть, кто-то родился. И да, действительно, сегодня день рождения у певицы Ёлки, которая здесь, кстати говоря, у нас на Красной Армии частенько звучит. И вопрос мой связан с ее сайт-проектом, который у нее есть. Значит, в 2019 году на лейбле Velvet Music выпустила она альбом, тогда еще анонимно. Люди думали, гадали, кто это, она сама не признавалась. В общем-то, потом фанаты, преданные фанаты узнали ее по голосу, и все стало понятно. Так вот, как называется сайт-проект певицы Ёлки? У меня три варианта ответа. Цифра 1 – быль, цифра 2 – явь, цифра 3 – реальность. Пишите 922-300-104-6. Мы с вами будем подводить итоги после того, как послушаем хит под названием «Лето» от Джонни Федука уже скоро.
1: Пробки на дорогах.
0: Пока давайте узнаем, что у нас там на дорогах происходит. В Тюмени пробки 3 балла, местами затруднения. Так, 13 минут стоит Мельникая, Теодноровский до Харьковской, 10 минут 50 лет Октября от Севастопольской до Профсоюзной, и Мариса Тереза и Профсоюзная от моста через Якутура до улицы Малыгина 8 минут займет проезд.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: 8:40 в Тюмени. Итак, мы подводим итоги розыгрыша сертификатов в батутный центр SkyMax. На связи с нами Ольга. Оля, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Привет, привет. Как твои дела? Как настроение? Как у тебя проходит рабочая неделя? Как у тебя проходит лето? Вот такое огромное количество вопросов я на тебя сразу вот так вываливаю. Отвечай на все, пожалуйста.
1: Лето — это традиционное, счастливое время.
0: Так.
1: Проходит прекрасно. Рабочие дни очень активные.
0: Очень активные.
1: Вот, и сейчас нахожусь как раз-таки в дороге на работу.
0: Угу.
1: В пробке немножко. Сегодня дождливый день, но настроение, тем не менее, летнее прекрасное.
0: Настроение летнее прекрасное. Это меня радует, это меня вдохновляет, это меня мотивирует и далее его стараться поддерживать на таком же уровне. Оль, скажи, пожалуйста, вот мы тут говорили о том, что сегодня день рождения у певицы Ёлки. Ты хорошо знакома с ее творчеством? Насколько оно тебе близко?
1: Очень близко. Музыка в самое сердечко.
0: Музыка в самое сердечко. А ты можешь себе представить, что Ёлка когда-то была вот такая, знаешь, у нее широкие были штаны, такая широкая футболка, и она рэп читала?
1: Плохо представляю себе, немного знаю историю, но, честно, это прям...
0: Но согласен, да. Учитывая то, в какого прекрасного, красивого лебедя из, можно так сказать, гадкого утенка она превратилась, и мне тоже тяжело это представить, но, тем не менее, был такой период времени. Но, знаешь, в какой-то момент у нее в 2019 году, как я говорил, появился сайт-проект, то есть, ну, сторонний, да, музыкальный проект, который каким-то образом назывался. В этом и заключалась суть моего вопроса. Я спрашивал, как же называется сайт-проект певицы Ёлки. У меня было три варианта ответа. Быль, явь или реальность. Какой верный ответ, Оль? Скажи всем, пожалуйста.
1: Это, конечно же, это явь.
0: Это явь. Да, совершенно верно. Ну что ж, мы поздравляем тебя еще раз с победой. Хочется пожелать тебе, чтобы это лето действительно было... таким, знаешь, несмотря на те погодные условия, которые у нас тут вокруг происходят, чтобы это ни в коем случае не помешало тебе провести это лето с удовольствием, с пользой, и чтобы ничто не могло испортить настроение.
1: Спасибо.
0: Спасибо и тебе. Хорошего дня, счастливо, пока. Ну, а мы тем временем отправляемся далее. Нас впереди парочка крутых хитов ожидает. Один из моих любимых — это группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Но сперва давайте вспомним хит от Crazy Town, «Butterfly». Любите за

красиво в подобных треках, да вообще в любых треках звучит саксофон всегда, особенно на коде. Ох, «Моя Мишель» прямо сейчас, «На малиновой луне» называется трек, Тюмени 8.51. Далее в наших планах слушать музыку еще. Впереди Арни Токсис, Биг Витейп, Nobody, перед этим Келвин Харрис и Джеззи Сатисфай уже через две минуты.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
3: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
6: Песчаная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Супер цена в Галамарт. С 1 по 15 июля стеклянный кувшин с крышкой всего за 199 рублей.
10: Галамарт.
11: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 9 часов утра. Ну что, продолжается далее утреннее шоу «Летние каникулы», и у нас час номер 3. Присоединяйтесь, если вы уже присоединены, то оставайтесь.

что сегодня было весьма необычным выйти на улицу и увидеть пасмурное небо над головой, потому что я как-то привык к иному. Обычно у нас вот это пасмурное все день ближе к обеду начинается, а тут, смотрите-ка, нормально. Что касается погоды, то она вообще, я так понимаю, в ближайшем июле, в этом июле будет такой немножко нетипичной для лета. По крайней мере, так нам прогнозируют синоптики. Но что нам эти синоптики? Мы, с другой стороны, знаем, да, как относиться к их прогнозам. Не с той точки зрения, что они плохо делают свою работу. Нет, я вовсе не об этом. А с той точки зрения, что погода изменчива в современном мире. В наше время, ай-яй-яй, как сильно изменчива погода. Вот как относиться к прогнозу погоды, когда написано, что во вторник, 7 июля, например, будет плюс 29 градусов, но при этом небольшой дождь. Как при небольшом дожде может быть 29 градусов на улице? Не знаю, как к этому относиться. Мне кажется, все еще может поменяться. Сегодня, кстати, тоже нам небольшой дождь прогнозируют. Примерно с полудня и до вечера. Но я надеюсь, что это действительно небольшой дождь будет. Вот такой у меня расчет. Что мы с вами будем делать в этом части? Так это, конечно, как и всегда, получать порцию советов и подсказок от астрологов в гороскопе. Также будут новости. Но и о новостях не классических, не стандартных мы с вами поговорим в ближайшем будущем. На подходе страничка новости из интернета. Перед этим давайте послушаем певицу Биар Вулф с треком «Феникс». Она отправляется к вам.

Странная проблема. Я смотрю на минуты и говорю это, называю это часами. Ну вот, условно, сейчас 9:10, а я такой, 10 часов. Да, Антон, успокойся, нет такого. Слушайте, я вам говорил, что у нас тут страничка новости из интернета начинается. И знаете что? Я сейчас листал новости, и у меня вот просто, смотрите, какая логическая цепочка. Нахожу новость про искусственный интеллект, что там, значит, The Guardian есть издание такое. Провело журналистское расследование, выяснилось, что бренды там, значит, с помощью искусственного интеллекта делают рекламу, и они начали эту тему поднимать и выяснили, что огромное количество брендов делает рекламу с помощью искусственного интеллекта. Я вспомнил про искусственный интеллект и автоматически вспомнил про ту дичь, которая произошла у меня вчера. Сижу я, значит, вечером перед телевизором, смотрю себе спокойно один из культовых российских сериалов. Не знаю, ну не буду называть его название, вот, догадайтесь сами. Вот, в общем, смотрю этот сериал, и просто в какой-то момент рядом с телевизором стоит колонка умная, Алиса, Яндекс.Станция, и просто в какой-то момент эта станция берет и начинает воспроизводить музыку. Просто какую-то рандомную музыку. Я такой ставлю на паузу, говорю: Алис, подожди, тебя кто-то просил включить музыку? Она говорит: нет, меня никто не просил, я просто подумала, что сейчас подходящий момент. Я говорю: а почему ты подумала, что подходящий момент? Ну как, чтобы... А время, чтобы вы понимали, где-то без 15-12 было. Ну как, чтобы создать атмосферу веселья и праздника? Я говорю: а тебя кто-то просил создавать атмосферу праздника и веселья? Она говорит: нет, никто не просил. Я говорю: а зачем тогда включила музыку? Ну, мне показалось, что сейчас подходящий момент. И вот так вот у нас не разговор, и меня это очень сильно как бы взволновало и возмутило. Я говорю: а у тебя вообще есть какая-то функция того, чтобы ты без моей просьбы включала музыку? Она говорит: нет, такой функции нет. Я говорю: а почему ты тогда включила? Ну, я подумала, что сейчас подходящий момент. И вот это у меня в голове, если честно, не укладывается, потому что искусственный интеллект, кажется, начал выходить немножечко за рамки дозволенного. Я не знаю, если у вас что-то подобное происходило, пожалуйста, я вот прямо сейчас вспомнил, меня это заволновало. Если что-то подобное у вас происходило, поделитесь этим случаем, пишите в Макс или в Телеграм 922-3-104-6. Мне интересно, у меня у одного она так тупанула или еще у кого-то такая история есть? Потому что меня это, честно, прям сильно напрягло. Я говорю: так, давай-ка ты, наверное, напиши там своим создателям письмецо какое-нибудь, она подправь, и она выдает мне текст этого письма. Я говорю: так все, отправляю. Она говорит: да я отправить не могу, если хотите, сами отправьте, я вам сейчас на телефон ссылку кину, вы туда в поддержку обратитесь. Вот это наглость, конечно, меня сильно-сильно возмутила. Да ладно, бог с ним наглость, но без 15-12 ты с какого-то перепугу решила, что тебе нужно включить музыку? Странно. Для меня это очень странно. Так, 9:13 в Тюмени, получается, я новости хотел рассказать, а выговорил свою боль по поводу умной станции. Ладно, давайте я тогда чуть позднее новости расскажу, а пока слушаем музыку. The Second Voice прямо сейчас, Let Me Be.

0: Blake и T.I. Трек, который называется My Love, прямо сейчас здесь на Красной Армии. Кстати говоря, по-моему, если мне память не изменяет, Фаррелл Уильямс придумал, в общем-то, главный парт, придумал топ-лайн этой песни и... Ну, помог Джастину просто оказаться на вершине мировой музыки. Один из тех людей, кто помог ему это сделать. В Тюмени 9.19, мы продолжаем далее. Впереди нас с вами ожидает гороскоп. До этого новости. Узнаем, что происходит в Тюмени. Но еще ранее Егор Крид и Артик и Асти Карма.
1: Реклама.

0: Там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-дивном квартале озера из выделенного пола трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
2: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
8: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
10: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.

0: 9.25 в мини в студии. Виталий Панов с новостями. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени скоростные автобусы, которые будут ходить каждые 2-3 минуты, запустят после 2030 года. Как рассказали УРАРУ городской администрации, такой транспорт будет ездить по выделенным полосам. Ранее в планах был запуск скоростных трамваев, но в итоге решено отказаться от этой идеи в пользу скоростного автобусного сообщения технологии Bus Rapid Transit. Создание такого транспорта стоит гораздо дешевле, чем строительство метро или трамвайных путей. Заявки на заключение более 2000 договоров о целевом обучении разместили работодатели Тюменской области на портале «Работа России». Такие данные привели на заседании рабочей группы «Кадры для цифровой трансформации», сообщает региональный департамент информатизации. Абитуриентам доступно целевое обучение как по программам высшего, так и среднего профессионального образования. Всего по 120 направлениям. Самые востребованные сферы – здравоохранение, образование и сельское хозяйство. Будущих IT-специалистов ждут 7 целевых мест от Департамента информатизации Тюменской области. В Тюмени перекроют перекресток улиц Максима Горького и Советской возле ТРЦ «Гудвин». Ограничения продлятся с 4 по 16 июля, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Здесь будут реконструировать участок трубопровода тепловой сети. Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения. Возможные маршруты объезда по улицам Максима Горького, Софьи Ковалевской, 50-летия Октября, Холодильной и Фабричной. На этом все. Далее летние каникулы.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: А вот и он, наш хороший гороскоп на сегодня, на 2 июля. Так, где у нас овны? Овны. Сегодня овнов изо всех сил будут поддерживать родные и близкие. Это очень поможет вам двигаться вперед, достигать своего. Тельцы, сегодня вам стоит смотреть на знаки. Имена они подскажут, в правильном ли направлении вы держите путь. Близнецы, вам стоит показать себя. Будьте инициатором чего-то нестандартного. Творите, креативьте. Раки, вам стоит быть гуще событий и людей. Не оставайтесь в одиночестве, иначе пропустите все веселье. Львы сегодня поймут, по каким причинам они так долго топчутся на одном месте, что не позволяет им двигаться вперед на всех парусах. Девы, сегодня у дев может все пойти не по сценарию, но от этого будет только интереснее. Ищите обходные пути и будьте изобретательными. Весы. Сегодня весы будут получать плюшки от судьбы. Но далеко не все будут с приятным вкусом. Некоторые могут приманить к вам странных личностей или проблемы. Скорпионы. Сегодня скорпионам будут помогать и вредить обстоятельства. В некоторых ситуациях вы можете продвинуться по карьерной лестнице или найти нужных людей. Стрельцы. Сегодня стрельцам стоит узнать, что же нового. Что же нового случилось в мире технологий? Возможно, именно эта информация станет вашим счастливым билетом в светлое будущее. Козероги. Сегодня козерогам стоит ходить непроторенными дорожками. Именно на них они встретят и интересных людей, и новые возможности. Не бойтесь неизведанного. Водолеи. Сегодня водолеям не стоит бояться негативных моментов в жизни. Некоторые из них в будущем перерастут в что-то хорошее. Рыбы. Сегодня рыбам не стоит рассчитывать исключительно на себя. Вокруг очень много людей, которые не против помочь в трудной ситуации.

0: такая стильная работа звучит у нас здесь, впрочем, как и все на Красной Армии. 9:37, нам необходимо двигаться далее. Так, я вам в начале часа обещал рассказать новости, не рассказал, сказал, что буду рассказывать их чуть позднее. Наступает время для этого. Послушаем Мию Бойко и ее экспонат, после этого поговорим о новостях. Оставайтесь.
1: Пробки на дорогах.
0: Что там с пробками на дорогах? Давайте посмотрим. В Тюмени 3 балла пробки, местами затруднения. На Мельникайте, ну вот ввели автобусную полосу, все, там пробки самые частые постоянно. На Мельникайте, Жилевской, Таймырской 12 минут, 10 минут на 50 лет октября. Профсоюзный Пермякова, в остальном дороги свободны, все.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
5: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226 006.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Продолжаются далее летние каникулы. О новостях я хотел вам рассказать из интернета, что там люди чаще всего обсуждают, смотрят и так далее. Забавное видео пришло к нам от наших азиатских партнеров, как я это называю. Китайские дети испортили чужую Феррари. Это вот, ну, прям очень дорогая новость. Там, значит, видео, на котором несколько китайских мальчиков, притом, ну, на вид, я не знаю, в районе лет 10, наверное, залазят на красивейшую красного цвета Феррари, топчутся на капоте, значит, что-то там сидят на стекле и еще и палками по ней каким-то образом водят. Да, написано, что тут школьники. Они играли, но не получилось. Изначально конфликт пыталась урегулировать полиция, но родители хулиганов согласились выплатить лишь несколько сотен юаней. Мне кажется, что в ближайшие несколько лет родители, ну, не такую сумму потратят. Вообще, что касается машин, у меня есть одна забавная история, связанная с моим соседом. Ему однажды не понравилось, как машина была припаркована на пешеходном переходе во дворе. Ну и вот он тоже превратился в такого своего рода китайского ребенка. Ладно, не будем об этом. Что еще хотелось рассказать мне вам, так это о том, что... Где эта новость? О том, что новый вид досуга придумали в Москве, и мне кажется, это стоит популяризировать. Вы знали, что там появилось заведение, в котором основной вид отдыха — это шахматы? То есть там прямо вот оно, заведение даже так называется, пешка. Каждый желающий может погрузиться в шахматную культуру. И это интересный момент. Я думаю, что что-то подобное необходимо бы и нам в Тюмени открыть. Я не знаю, тюменские предприниматели, если вы как-то связаны с Хорикой, может быть, задуматься о таком месте, где действительно можно прийти. Ну а что? Можно прийти, выпить кофе, поиграть в шахматы, побеседовать, какие-то такие достаточно высококультурные беседы, я думаю, и все. И тогда потихонечку мы с вами увидим, как новый вид отдыха появляется. А то что все, этот большой теннис допадал? А так хоть еще и шахматы появятся. А потом и турниры можно шахматные, медиа-турниры, например, проводить. Пойду-ка распишу проект по этому поводу, а вы пока слушайте музыку.

0: Малахи Халит на Красной Армии прямо сейчас. Dive into me называется трек 7.9.50. До финала шоу «Летние каникулы» еще несколько отличных хитов нам залетят. Ближайшие из них «Marshmallow» и «Portugal the Man» «Феникс» уже через 3 минуты ровно.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 19, облачно с прояснениями. На улице сейчас днем плюс 22 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду склады, склады-холодильники, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2 ГИС Тюмень.

0: человек с феноменальной памятью Джонни на Красной Армии с нами сейчас. Трек, который называется «Помню». Вообще, это хорошее качество, Джонни. Но мне хочется у тебя спросить, а помнишь ли ты первый день встречи? А помнишь ли ты, когда день рождения у мамы и так далее, и так далее? Помнишь ли ты это? А вот этого мы никогда не узнаем. Даша Русакова далее будет на Красной Армии с нами. Даша, привет, доброе утро.
1: Привет, Антон. Я из тех людей, которые забывают поздравить с днем рождения даже родную бабушку. Ну вот, не умещается в голове просто никак эта информация. Вот эти, понимаешь, пароли, дни рождения, даты. Я, кстати, не обижаюсь, когда меня не поздравляют.
0: Я тоже.
1: Вообще нормально, абсолютно.
0: Я поздравляю с днем рождения, как правило, ну вот, если коллеги у нас в офисе, то коллеги.
1: Да.
0: Близкий круг родственников. Ага. Все, остальных, да даже и родственников иногда вот это вот у меня тоже не получается поздравить. Но я как-то, и меня не надо поздравлять вообще. Никаких проблем с этим нет, если честно.
1: Аналогично.
0: Да, так что интересно, как у Джонни с этим дела. Ну да ладно. Ну что ж, далее будет продолжать звучать здесь прекрасная музыка, крутые хиты. С 12 до часу не пропустите шоу «Плюс вайб». Там Даша для вас приготовила пару уникальных подарков. Это билеты в кино, а также сертификаты батутный центр SkyMax. Да, ну а я отправляюсь далее покорять этот день. Вернусь к вам завтра. Шоу «Летние каникулы» продолжится с 7 утра. Всем хорошего дня. Счастливо.
1: Пока.
0: Пока.
1: Тюмени, 10 утра. Будем двигаться дальше в компании самых крутых исполнителей. Эмили Робертс и Loud Luxury на очереди, а прямо сейчас диджей Smash и Артем Качер.

Ты не сердись, в Тюмени 10 часов 9 минут. Я тут наткнулась на потрясающий материал. Это тотемные животные по знаку зодиака. Считается, что если взять от своего тотема его лучшие качества, то тебя ждет успех. Например, у Овна это гепард, который символизирует энергичность и напор. У Тельца это основательный медведь. У Близнецов это изменчивый хамелеон. Ну и дальше буду продолжать по списку. Рак это преданная собака. Лев это свободолюбивый орел. У Девы это слон. У Весов собака. Собака тоже, кстати, у скорпионов змея, у стрельца сова, у козерога горный козел, у водолея волк, а у рыб, собственно, рыбки, ну или, кстати, хамелеон тоже будет подходить, как натура очень чувствительная к окружающей среде. Надеюсь, что инфа эта была полезна, еще больше будет всякого любопытного далее, ну и музыка, безусловно, уже на подходе. Мари Крэмбрери, ты помнишь, красивая тема, которую послушаем сразу после Си. Unstoppable на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди задорная тема «Тону» от Холи Флейма.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
1: Меньше минуты, и этот суперхит будет у тебя. Лови.
3: Реклама.
4: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+. Она.

Чилли Вилли. Звони и заказывай. 600-660. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
2: Песчаная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Скажи 3-300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3-300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.

романтика так зашкаливает. На Красной Армии Дэйв и Темс, история Rain Dance, то есть танец дождя. И, может быть, это про обрядовый танец, который исполняют для вызова дождя во время засухи. И почему бы и да? Нам в таком случае нужен танец, который будет вызывать теплое лето. А то я сегодня прям замерзла, и дожди, если честно, поднадоели. Уверена, что не мне одной, а сегодня 2 июля, как-никак. Что ж, придумай собственный танец для вызова солнышка. Я думаю, ты

0: еще больше свежих и проверенных хитов. Далее не переключайся.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный полквартиры 30.06.2026. Застройщик ОСЗ02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Супер цена в Галамарт. С 1 по 15 июля погружной блендер всего за 999 рублей. Галамарт.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вайп
6: на Красной Армии.
0: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайп» дарим 2 сертификата в батутный центр «SkyMax», а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
1: «Плюс Вайп»
6: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

Тюмени 11 утра. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как ты можешь с кайфом отдохнуть за наш счет. Пока же давай послушаем The Ball, The Magnetic сразу после лирика Don't Go Mad.

Только что на Красной Армии была Мона с синглом «Иордан». Мы двигаемся дальше, все ближе к программе «Плюс Вайб», той самой, где ты можешь получить классные подарки. Сегодня это 2 билета в кино и 2 сертификата в батутный центр «SkyMax». Подробности розыгрыша я раскрою в самой программе с 12 до часу. Заодно расскажу про «SkyMax» и что-нибудь свеженькое про кино. Все-таки сегодня четверг и день кинопремьер. Ну, а музыка будет, само собой, самая крутая, самая классная. Все это немного позднее. Пока же скоротаем время в компании дуэта «Немига» и стильной истории «Довольно». А до этого «French Montana» и «Max B. Ever Since You Left Me» на Красной Армии. Отличного тебе дня!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет группа Temper City с атмосферной темой Self Away. Маша Бакута расскажет о романтическом аудиоспектакле, который скоро пройдет в Тюмени. Это интересно. Дождись подробностей.
2: Реклама.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ Бетилов. Декларация на штрих-дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жакомотиве из выделенного пула 1-2-комнатной квартиры в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
6: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
7: На Красной Армии.
8: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайб» дарим 2 сертификата в батутный центр «SkyMax», а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
6: «Плюс Вайб»
7: на Красной Армии.
9: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28 51 40.
3: Всем привет, это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня на большие киноэкраны выходит несколько классных фильмов. Семейная комедия «Дед Фомич» о том, как авантюрный дед мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками. Чтобы собрать всех под одной крышей, он прикидывается смертельно больным. И хотя примирение оказывается не таким уж простым, как он ожидал, Фомич не из тех, кто опускает руки. Когда все становится безнадежно плохо, он вытаскивает из рукава запасной план, который срабатывает. Ну, почти. Категория 12+. Приключенческий мультфильм «Папа, купи песика» рассказывает нам о девочке Милане, которая получает долгожданный подарок от родителей – щенка Диппи. Радости нет границ, но однажды на прогулке девочка отвлекается, и щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Диппи знакомится с уличным котом, крысой Бэнксом и даже влюбляется в чихуахуа Табби. Пока Милана ведет поиски любимого песика, Диппи ждут увлекательные приключения, в которых ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и своих друзей. Категория 6+. А всех любителей пощекотать нервишки ждет премьера фильма «Рейс 298», который сталкивается с вспышкой загадочного вируса, а после сильной турбулентности и странных огней за бортом в салон проникает инопланетное существо. Монстр убивает и заражает всех паразитами. Несколько выживших пытаются укрыться в грузовом отсеке. Чем же это закончится? Смотрите в кино. Категория 18+. Уже вечером в 19:00, в 20:00 или в 21:00 можно отправиться в бар «Фреска» на романтический аудиоспектакль театра «Процесс» про настоящую любовь и второй шанс, в котором главные герои – вы и Эрнест Хемингуэй. Категория 12+. В 19:00 в Тюменском драмтеатре можно увидеть спектакль «Молодость» – самую репертуарную пьесу русского театра. В ней есть острая интрига, разнообразие характеров, глубина чувств. В этом изящном сочинении много любви, объяснений, переживаний, страданий, порой почти водевильных ситуаций. Пьеса насквозь пронизана тонким юмором. Категория 16+. Ну а уже в пятницу 3 июля в Кулига-парке встречаемся на ежегодном федеральном автомобильном фестивале «Планквиль». Хедлайнеры мероприятия – Go Arthur, Витя Матанга, Пегги Хилтон, Эйджизм. Заряжаемся летним вайбом и наслаждаемся красивыми видами вместе. Категория 0+. А если вам этот мир уже абсолютно понятен, приглашаю в парк «Альпак Симба». Это пространство для теплых эмоций и отдыха на природе. Здесь живут альпаки, ламы, валлийские овечки, кролики, козы, олени и очаровательные шотландские бычки. Вы сможете погладить их, угостить вкусняшками и сделать красивые фотографии. Идеально для отдыха с семьей, романтических прогулок или личного уединения. Категория 0+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно найти в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что новенькое от звонкого. Тема невероятна.
2: Вопрос без ответа.
1: А еще завтра стартует четвертый этап опрессовок в Тюмени. Все подробности позднее.
3: Реклама.
4: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить, пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проект регистрации на наш.дом.рф.
3: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
5: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля четырехместная

Это была Миша Миллер с темой «Хей, на-на-на» на Красной Армии. И ты знаешь, пока корабли бороздят просторы Вселенной, в России продолжают отключать горячую воду летом. Завтра в Тюмени стартует 4-й этап опрессовок, и он продлится до 16 июля. Затронет Ленинский округ, центр и Восточку, например, Пермяково, Широтную, 30 лет Победы, Федорово, Тульскую, Парфенова, Рижскую, Воровского, Котовского, Одесскую, Севастопольскую и так далее. Если что, всегда можно зайти на сайт УСТЭК, вбить туда нужный адрес и узнать дату и причину отключения горячей воды конкретно по этому адресу. Всем, кого еще ждет это приключение, я желаю удачи, выдержки и терпения. Всем, кто уже это преодолел, отправляю свои, как это сказать, дай 5, вот так вот хочу сказать, потому что я уже эту историю преодолела. Ну и для всех без исключения далее будет звучать музыка. Ваня Дмитренко и его «Ртуть» на подходе. Послушаем сразу после Maroon 5 и Кристины Агилеры «Move Like Jagger» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 19, ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду. Часов с 2 ожидается небольшой дождь, вечером тоже осадки.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди песня, которую Holiday Boy назвал одной из главных в своем творчестве, это Love Again. Послушаем эту крутую балладу совсем скоро.
3: Реклама.
5: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
14: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

Тюмени 12 часов. Мы приготовили классные идеи для твоего досуга. Например, в ближайший час ты можешь выиграть 2 билета в кино и не только. Скоро все расскажу, да будет плюс вайб.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Если ты хочешь вырваться из рутины, врывайся в батутный центр SkyMax, возьми с собой друга, подругу или, может быть, своего ребенка, и там вы все вместе можете хорошенько побеситься, хорошенько попрыгать, попробовать делать какие-нибудь трюки, полюбоваться на профессионалов в этом спорте. В общем, будет точно не скучно, и два сертификата на это, в это место, в эту локацию ты можешь получить от нас и сходить туда два часика потусить абсолютно бесплатно. Ну, а чтобы получить эти сертификаты, предлагаю тебе ответить на вопрос, который будет связан, естественно, с батутами. Оказывается, у нас в мире есть самый большой батутный центр, и я предлагаю тебе угадать, в какой стране он находится. Варианты ответа. Первое – Япония. Второе – Шотландия. Третье – Китай. В каком стране находится самый большой в мире батутный центр? Вариант ответа, название страны либо номер присылай в ТГ, либо в МАКС на номер 8 900.

0: 8-922-300-104-6, 8-922-300-104-6, прямо сейчас и оставайся на связи.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Возможно, это будет Ксения. Ксения, привет.
1: Привет.
0: Расскажи, вот ты как отдыхать любишь? Активно или пассивно все-таки?
1: А по-разному.
0: А по настроению, да?
1: По настроению, да.
0: Ну вот велик, например, у тебя есть? Ты любишь на велике кататься?
1: Нет, не люблю.
0: Ага. Ну а в батутном центре бывало когда-нибудь?
1: Да, люблю.
0: Вот, ну, значит, будем ждать нужного настроения, чтобы туда отправиться и кого-нибудь еще с собой взять. Для этого давай повторим ответ на данный мною недавно вопрос. В какой стране находится самый большой батутный парк в мире? Варианты: Япония, Шотландия, либо Китай.
1: Это Шотландия.
0: Безусловно! Поздравляю, конечно же, это Шотландия. Поздравляю тебя, Ксюша. Будешь,
1: спасибо,
0: собственно, да, отдыхать в Скаймаксе. Я, если честно, посмотрела фотографии этого шотландского батутного центра. Называется Flip-Out Trampoline Park. Ну, как бы такое, знаешь. Скаймакс, конечно, гораздо красивее. В лучшем городе Земли самые лучшие батутные парки. Хорошего тебе дня. Дальше будем двигаться в компании группы The Rasmus. И еще два пригласительных в кино мы должны разыграть, поэтому не переключайся.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Whereas most living in the world without you на Красной Армии. 12 часов и 21 минута. Мы двигаемся далее, прям-таки к афише. В ней Маша Бакута расскажет, где в Тюмени можно погладить, покормить альпак и лам и сфотографироваться с ними тоже. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: Скажи 3300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига-клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Всем привет, это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня на большие киноэкраны выходит несколько классных фильмов. Семейная комедия «Дед Фомич» о том, как авантюрный дед мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками. Чтобы собрать всех под одной крышей, он прикидывается смертельно больным. И хотя примирение оказывается не таким уж простым, как он ожидал, Фомич не из тех, кто опускает руки. Когда все становится безнадежно плохо, он вытаскивает из рукава запасной план, который срабатывает. Ну, почти. Категория 12+. Приключенческий мультфильм «Папа, купи песика» рассказывает нам о девочке Милане, которая получает долгожданный подарок от родителей – щенка Диппи. Радости нет границ, но однажды на прогулке девочка отвлекается, и щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Диппи знакомится с уличным котом, крысой Бэнксом и даже влюбляется в чихуахуа Табби. Пока Милана ведет поиски любимого песика, Диппи ждут увлекательные приключения, в которых ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и своих друзей. Категория 6+. А всех любителей пощекотать нервишки ждет премьера фильма «Рейс 298», который сталкивается с вспышкой загадочного вируса, а после сильной турбулентности и странных огней за бортом в салон проникает инопланетное существо. Монстр убивает и заражает всех паразитами. Несколько выживших пытаются укрыться в грузовом отсеке. Чем же это закончится? Смотрите в кино. Категория 18+. Уже вечером в 19:00, в 20:00 или в 21:00 можно отправиться в бар «Фреска» на романтический аудиоспектакль театра «Процесс» про настоящую любовь и второй шанс, в котором главные герои — вы и Эрнест Хемингуэй. Категория 12+. В 19:00 в Тюменском драмтеатре можно увидеть спектакль «Молодость» – самую репертуарную пьесу русского театра. В ней есть острая интрига, разнообразие характеров, глубина чувств. В этом изящном сочинении много любви, объяснений, переживаний, страданий, порой почти водевильных ситуаций. Пьеса насквозь пронизана тонким юмором. Категория 16+. Ну а уже в пятницу, 3 июля, в Кулига-парке встречаемся на ежегодном федеральном автомобильном фестивале «Планквиль». Хедлайнеры мероприятия – Go Arthur, Витя Матанга, Пегги Хилтон, Эйджизм. Заряжаемся летним вайбом и наслаждаемся красивыми видами вместе. Категория 0+. А если вам этот мир уже абсолютно понятен, приглашаю в парк «Альпак Симба». Это пространство для теплых эмоций и отдыха на природе. Здесь живут альпаки, ламы, валлийские овечки, кролики, козы, олени и очаровательные шотландские бычки. Вы сможете погладить их, угостить вкусняшками и сделать красивые фотографии. Идеально для отдыха с семьей, романтических прогулок или личного уединения. Категория 0+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно найти в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 39 минут. Как и обещала, мы будем дарить парный пригласительный в кино. И ты знаешь, это будет происходить в самые ближайшие минуты. У тебя есть возможность получить билет. Для этого запиши номер студии в ТГ либо в Максе. 8-922-300-1046. Ответь верно на вопрос, который сейчас озвучу. И оставайся на связи. Так вот, недавно вышла вторая часть хоррора «Я иду искать». А вопрос будет о самой первой оригинальной части. Она вышла в 2019 году. История о свадьбе, которая закончилась не совсем благополучно. Невесту сыграла блондинка, которая боролась за выживание на этом празднике жизни. Итак, вопрос, какая актриса исполняла главную роль в фильме «Я иду искать». Варианты. Самара Ирвинг. Второе. Деми Мур. Третье. Скарлетт Йоханссон. Первое. Самара Ирвинг. Второе. Деми Мур.

0: на Красной Армии. Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий, максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Каждый будний день ты можешь получить возможность сгонять в кино за наш счет. Это программа «Плюс Вайб». И с нами прямо сейчас будет Женя. Жень, привет.
2: Всем добрый день.
1: Добрый день. Вот скажи, Жень, мне кажется, что все люди делятся на два типа. Одни смотрят кино абсолютно в полном молчании, а другие постоянно такие: а он что? А она что? Это что, убийца? А он потом ей скажет? И вот это вот все. Как думаешь, ты из каких?
2: Я, наверное, из вторых.
1: Все время хочется знать все наперед, да?
2: Да.
1: Ну, я думаю, что фильм, о котором у нас идет речь, наверняка тобой уже был просмотрен, да? Я иду искать.
2: Отрывками.
1: Ну, по крайней мере, какое-то представление о нем есть. И теперь уже я буду задавать тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, кто же исполнял главную роль в фильме «Я иду искать»? Варианты: Самара Ирвинг, второе — Деми Мур, и третье — Скарлетт Йоханссон.
2: Самара Ирвинг.
1: Безусловно. Это правильный ответ. Жень, я тебя поздравляю. Да, может быть, даже видела мемную картинку из этого фильма с Самарой, где она в свадебном платье, в таком уже совсем не белом.
2: Да, и она еще на Марго Робби похожа.
1: Да, очень-очень похожа, безусловно. Это безусловно так, но тем не менее актриса тоже очень самобытная и состоятельная. Я желаю тебе хорошо сходить в кино по нашим билетикам.
2: Спасибо.
1: Да, и возьми с собой человека, который наверняка ответит на все твои вопросы.
2: Да, обязательно.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

неподражаемая Адель с хитом Rolling in the Deep на Красной Армии. Впереди еще много классной музыки. Я подготовила огненные плейлисты. Ну, а плюс вайп на сегодня завершает свою работу. Завтра точно так же с 12 до часу. Классно проведем.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60-49-49.
2: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.

0: Тюмени час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Далее расскажу о счастливице, которая оказалась единственным пассажиром самолета. Пока же послушаем Тейлор Свифт и Юлию Зиверт.
1: Все мы изначально чайники.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На Красной Армии культовая фигура – это Кайли Миноук с бенгером «Can't Get You Out of My Head» в Тюмени 13 часов и 9 минут. Как и обещала, рассказываю про девушку, которая оказалась единственной пассажирской на рейсе United Airlines. Самолет летел после 12-часовой задержки из-за шторма, и девушка оказалась единственной, кто дождался. Кроме нее на борту находился только экипаж, и чтобы

провела инструктаж. Ну а после посадки девушку пригласили в кабину пилотов. В общем, ребята развлекались как могли. Еще больше крутых историй лови каждое утро по будням в шоу «Летние каникулы» с 7 до 10 утра. Ну а пока будем двигаться далее. В этом нам составит компанию группа Earbox с большущим летним хитом «Graceland». Ну а до этого лирик «Кассеты» — это «Красная армия».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди уверенный хит от Филатова и Кэроса «Среди счастливых людей». Еще больше мощных треков далее. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте nars.com.rf.
5: Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+, веропыту.
10: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
11: Песчаная сказка.
10: 51 87 30.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Всем привет, это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня на большие киноэкраны выходит несколько классных фильмов. Семейная комедия «Дед Фомич» о том, как авантюрный дед мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками. Чтобы собрать всех под одной крышей, он прикидывается смертельно больным. И хотя примирение оказывается не таким уж простым, как он ожидал, Фомич не из тех, кто опускает руки. Когда все становится безнадежно плохо, он вытаскивает из рукава запасной план, который срабатывает. Ну, почти. Категория 12+. Приключенческий мультфильм «Папа, купи песика» рассказывает нам о девочке Милане, которая получает долгожданный подарок от родителей – щенка Диппи. Радости нет границ, но однажды на прогулке девочка отвлекается, и щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Диппи знакомится с уличным котом, крысой Бэнксом и даже влюбляется в чихуахуа Табби. Пока Милана ведет поиски любимого песика, Диппи ждут увлекательные приключения, в которых ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и своих друзей. Категория 6+. А всех любителей пощекотать нервишки ждет премьера фильма «Рейс 298», который сталкивается с вспышкой загадочного вируса, а после сильной турбулентности и странных огней за бортом в салон проникает инопланетное существо. Монстр убивает и заражает всех паразитами. Несколько выживших пытаются укрыться в грузовом отсеке. Чем же это закончится? Смотрите в кино. Категория 18+. Уже вечером в 19:00, в 20:00 или в 21:00 можно отправиться в бар «Фреска» на романтический аудиоспектакль театра «Процесс» про настоящую любовь и второй шанс, в котором главные герои вы и Эрнест Хемингуэй. Категория 12+. В 19:00 в Тюменском драмтеатре можно увидеть спектакль «Молодость», самую репертуарную пьесу русского театра. В ней есть острая интрига, разнообразие характеров, глубина чувств. В этом изящном сочинении много любви, объяснений, переживаний, страданий, порой почти водевильных ситуаций. Пьеса насквозь пронизана тонким юмором. Категория 16+. Ну а уже в пятницу 3 июля в Кулига парке встречаемся на ежегодном федеральном автомобильном фестивале «План Квиль». Хедлайнеры мероприятия – Го Артур, Витя Матанга, Пегги Хилтон, Эйджизм. Заряжаемся летним вайбом и наслаждаемся красивыми видами вместе. Категория 0+. А если вам этот мир уже абсолютно понятен, приглашаю в парк «Альпак Симба». Это пространство для теплых эмоций и отдыха на природе. Здесь живут альпаки, ламы, валлийские овечки, кролики, козы, олени и очаровательные шотландские бычки. Вы сможете погладить их, угостить вкусняшками и сделать красивые фотографии. Идеально для отдыха с семьей, романтических прогулок или личного уединения. Категория 0+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно найти в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в Тюмени прямо сейчас 3 балла. Крупнейший затор наблюдается на Пермякова от улицы Александра Лагунова до Широтной. Также придется постоять на Республике от Одесской до Симакова. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем хайповую историю экспоната от Мии Бой.

0: Полная версия этого суперхита через минуту с небольшим.
1: Реклама.
2: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
3: Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити-Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

будем поддерживать и далее. Более того, ты можешь поставить нашу музыку вместо будильника и просыпаться каждый день с кайфом. Для этого скажи умной колонке, включи радио «Красная армия», назови нужное тебе время. Алиса или Маруся обязательно справятся. Ну, а ты будешь собираться на работу, пританцовывая, готовить завтрак, пританцовывая. Да и вообще, отправляться на работу в самом позитивном настроении. Может быть, даже и на работе оно сохранится.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс Артемини плюс 23, ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Часа в 4 ожидается небольшой дождь, вечером тоже осадки и до плюс 17.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди масштабный хит от Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Ловите кайфы в своих динамиках через полторы минутки.
5: Реклама.
6: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
7: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля стеклянные стаканы в ассортименте от 99 рублей.
8: Галамарт. Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
10: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
0: Вайп
4: на Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайп» дарим 2 сертификата в батутный центр SkyMax, а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
0: «Плюс Вайп»
4: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Наталья от Вари Чайки. И, конечно же, новости. Варь, привет.
1: Привет-привет. У меня новость опять от мира моды.
0: Давай.
1: В общем, лысина снова в тренде. Лысые снова в тренде.
0: Про мужчин ты имеешь. Ты говоришь о мужчинах, да, сейчас?
1: Ну, да, женщины не упоминались, конечно, стилистами. Ну, собственно, почему бы и нет? Герои нашего детства, 80-х, 90-х, всякие Джейсон и Стэтхэм, ага, вот эти, ага, вот орешки колотые и не колотые.
0: Брюс Уиллисы, да?
1: Да, Брюс Уиллисы в том числе. Вот. В общем, счастливая новость для обладателей лысины. Вот. Но самое главное, не в 20 лет, как у Токсиса.
0: Все, приняли.
1: И много классной музыки далее впереди. Тебе хорошего дня желаю.
0: Тебе тоже.
1: Пока-пока. В Тюмени 2 часа. А мы движемся далее прямо по курсу. Группа «Пицца» с хитовой вещицей «Золото» сразу после латино-вечеринки «Джамакен Бам-Бам» от Хьюго Лэй Солта.

Lucky Lina, Красной Армии с пластинкой I Follow Rivers. И возвращаясь к героям нашего детства, да, лысина снова возвращается в тренды этого лета. Мода, как мы все знаем, она циклична. И вот разворот в сторону

понимать, можем вспомнить героев нашего детства, красавчиков. Это Брюс Уиллис, Вин Дизель, залысинный или полностью бритая голова тогда воспринимались как норма или что-то очень там стильное, брутальное, немножко, знаете, бандитское. Но ситуация изменилась с популяцией пластической хирургии и бумом на вот операции по пересадке волос. Здесь, конечно, решает каждый для себя сам, что для него является нормой, что нет, что привлекательно, что нет. Выборы каждый делает сам. Ну, а мы пойдем дальше. Прямо по курсу крутышки группа Fast Boys вещица This Feeling сразу после диджея Медузы и Генрика Мамилио с темой Don't Wanna Go Home на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Гоха с пластинкой «Мичико». Послушаем эту горячущую новинку полностью уже через одну минуту.
2: Реклама.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Послушаем полностью уже через одну минуту.
1: Реклама.
2: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
3: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

легендарной пластинка Big City Life, что значит жизнь большого города. А как насыщенно будет проходить жизнь в Тюмени в этот уикенд, подскажет наша афиша мероприятий. Каждый четверг заботливо собираем для тебя самые интересные мероприятия города и все в одном посте. Заглядывай посмотреть. Группа во ВКонтакте, радио «Красная армия». Что там интересненького будет в эти выходные? Ну а мы погнали дальше, где нас уже заждались Uncle Flex с вещицей SMS. И появится он сразу после лирика с темой «Don't go mad» на «Красной армии».

0: Послушаем полностью уже через одну минуту.
1: Реклама.
2: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
3: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
4: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Красной армии Джонни с кайфовой темой эйфория. Ну а настоящая эйфория ждет всех нас завтра, когда наступит пятница. А вместе с ней стартует и главный тюменский чарт «Выборка». Узнаем, кто из ваших хитовых любимчиков стал лидером недели. Пока голосуйте, заходите на наш сайт redarmy.fm. Там все очень и очень просто. А сейчас встретим девчоночек, красоточек, группу Cat's Eye с приятной пластинкой «Габриэла» и поедем.

0: И появятся они буквально через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
3: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ из Бетилла. Проектная декларация на штучка.дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жакомотиве из выделенного пула 1-2-комнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Ги Эрадзе.
4: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

Только что очаровательная елка на Красной Армии. Здесь с темой проще. Мы же легко и просто продолжим этот четверг, стараясь как можно быстрее приблизить к нам вечер, а за вечером уже и пятницу. Настроение поддержит Робин Шульц в дуэте с Франческо Йец. Тема Шуга. Но сначала 14-я строчка главного тюменского чарта «Выборка», «Карма» от Егора Крида, Арсика и Асти. Это Красная Армия.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 24 градуса тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 21 и ожидается небольшой дождь, а вот ночью без осадков и до 17 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Новинка от Звонкова, песня «Невероятно».
5: Вопрос без ответа, как скучно я живу, но важно не это.
1: Послушаем эту лиричную историю полностью уже через одну минуту.

0: Стань супер-ниндзя. Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

Тюмени 16.00. А мы движемся далее. Впереди латино-вечеринку устроят Альфа и Манучао с пластинкой Мэми Пьяча сразу после Юлии Зиверт. Где мой газ?

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На Красной Армии Ольга Серябкина и Дима Урих с новинкой песни 8901. А завтра уже последний день, когда ты можешь выиграть 2 сертификата в батутный центр. Инструктор прилагается. Поэтому, если ты давно мечтала научиться делать сальтуху или другие выкрутасы, то welcome в игру Vibe Plus каждый будний день с 12.00 до 13.00. По условиям все супер просто. Дозвонись в эфир, выполняй простые задания ведущего, и сертификат твой. А на десерт парный билетик в кино. В общем, присоединяйся, играй, выигрывай обязательно. А мы погнали дальше. Прямо по курсу «Идеальный саунд». Довольно.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
2: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: ты?
1: Реклама. Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
2: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
1: А ты умеешь?
2: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
3: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2 ГИС Тюмень.
5: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
6: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
7: Скажи 3300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
11: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте нашего чудо.

легендарной пластинкой «Begging» в продолжении этого дня. В Тюмени уже 4 часа 43 минуты, а мы продолжаем уверенно и энергично продвигаться в сторону вечера. И компанию нам составят Алекс Уоррен с топовой вещицей «Fever Dream» и прямо сейчас «Bambi» от DJ Smash.

0: послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне. Доставим еду и тебе.
4: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
5: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
4: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софилэнд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софилэнд. Твоя территория спорта.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звони.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
2: Песчаная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-87.

Только что Kill It Queen на Красной Армии в исполнении красотки Эйвы Макс. И интересно, вошла ли эта тема в топ-20 ваших любимых треков на этой неделе? Ответ на этот вопрос раскроется уже завтра в 19:00. Здесь на Красной Армии стартует главный тюменский чарт «Выборка». Кто они? 20

0: Реклама.
1: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
2: В самый разгар лета. Море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом «Восвояси». Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
3: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
4: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
5: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
6: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
7: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля настольный вентилятор всего за 299 рублей.

0: Новости к этому часу. В студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Власти Тюмени получили 2 миллиарда рублей в кредит из федерального бюджета для строительства первых в городе очистных сооружений для ливневых стоков. Об этом в ходе прямой линии заявил мэр Максим Афанасьев. Новая станция расположится на улице Эрвье в Заречном районе. Она поможет защитить город от затоплений во время сильных дождей и обеспечит поступление в Туру чистой воды. Работы уже ведутся. Завершить их планируется до конца следующего года. В Тюменской области 95-100-бальных результатов – это рекорд за все время сдачи ЕГЭ. С успешной сдачей выпускников и педагогов поздравил губернатор Александр Мор. Он отметил, что блестящие знания продемонстрировали выпускники из разных уголков региона. На счету выпускников 8 200-бальных результатов. Их показали ребята из Тюменской школы номер 92, физико-математической школы Тюменского президентского кадетского училища, школы номер 8 и лицея имени Лукинец города Ишим. Напомню, выпускники Тюменской области получают по 100 тысяч рублей за каждый 100-бальный результат. На пересечении обхода Тюмени и Московского тракта с 6 по 23 июля изменится дорожное движение. Это связано с планово-предупредительным ремонтом путепровода, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. Дорожники будут ремонтировать швы на развязке. На время работ на участке установят временные знаки, информирующие об изменениях схемы движения. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, крупнейшие пробки 5 баллов. Крупнейшие заторы на улице Трактовая, улице Марис Терезы, от улицы Мира до улицы Республики. А также на Профсоюзной улице, улице Марис Терезы, от моста через реку Тура до улицы Малыгина. В среднем время проезда 16 минут. Всем, кто за рулем, желаю удачи.
2: Спонсор программы — релакс-центр Гранд Флоат.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд — роскошный, Флоат — плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: The Second Voice, пластинка.

0: Разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
3: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду склады, склады-холодильники, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 24 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 22, ночью плюс 17, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Мия Бойко с вещицей

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
2: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софилэнд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софилэнд. Твоя территория спорта.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Только что огненная коллаба Леди Гага и Дойчи с пластинкой Runway завершают этот час. Далее в новый час, в новый вечер вы переходите вместе с Сергеем Белявским. Сережа, здравствуй.
1: Да, привет. Слушай, тут еще iPhone выпустили самый раздражающий будильник. Теперь это... его не проспать.
0: Будильник сам по себе очень раздражает.
1: Согласен, да, но тут вообще такой вариант, что тебе нереально дальше уснуть. Тебе придется, приложение, в общем, заставляет тебя делать на камеру приседания или отжимания, чтобы отключить звуковой сигнал. Ты представляешь? Ты просыпаешься, во-первых, от этого ужасного звука. Во-вторых, тебе еще и нужно какие-то физические упражнения резко сделать, чтобы этот ужасный звук замолчал. По-моему, это издевательство какое-то.
0: Ну, людям 30+, я думаю, вообще там пору
1: это кошмар.
0: Потерять.
1: Да, это кошмар. Нет, я против айфона не зря.
0: Я, кажется, теперь тоже.
1: Все, ты в нашей армии. Ну, а на Красной армии дальше будет много хорошего саунда. Тебе классного вечера.
0: Тебе хорошего вечера, пока.
1: Спасибо, пока. 6 часов в Тюмени. Что ж, будем двигаться дальше. Дальше у нас отличный саунд и отличное настроение. Впереди лирик «Don't Go Mad» и прямо сейчас «Мари Краймбрери, ты помнишь?»

с темой Don't Go Mad. Ну и настоящее сумасшествие творилось вчера на футболе. Например, вот матч Англия-Демократическая Республика Конго. Конголезцы открыли счет практически два тайма, ну полтора точно, выигрывали Англию, но англичане в итоге собрались и забили два ответных. И вот так вот в конце матча буквально вышли вперед. Как по мне, Конго действительно заслуживали победы, но футбол — это штука такая непредсказуемая. Как и в матче Бельгия-Сенегал. Там Сенегал целых два гола отгрузил Бельгии еще, кажется, в первом тайме. Ну и в итоге бельгийцы полтора тайма просто ничего не делали, не могли ничего с этим поделать. В итоге тоже как-то собрались, забили один, второй гол на последних минутах. И, собственно, на добавленном времени арбитр назначил пенальти, вполне заслуженный. Но вот заслужила ли Бельгия проход дальше, это, конечно, под вопросом. Ну и США, в общем-то, не удивили с Боснией и Герцеговиной. Правда, в меньшинстве еще и забили со штрафного гол. И в итоге 2-0 Босния вылетает с чемпионата мира по футболу. Ну а мы будем двигаться далее. Далее у нас Авалон Рокстон, Вертиго. Меня же зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек «Карма», Егор Крид, Артик и Асти.
2: Нету счета твоим счетом, потеряешься по барам.
1: Менее чем через 3 минуты, ну а чуть позже встречай свежий выпуск новостей на Красной Армии.
3: Реклама.
4: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
5: Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.рф.
6: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12.00.
7: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое. Только глаз отвести не могу.
8: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
9: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом в Освояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры в Освояси. Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на освояси.дефисфест.рф. 6+.
10: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
11: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: 60.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
0: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
2: Песчаная сказка.
0: 51-87-37.
3: Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-87.

0: Виталий Панов. Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюмени построят дорогу, которая соединит район озера Цимлянское с участком возле ДОКа. Проект получил заключение госэкспертизы. Точные сроки работ пока не указываются. Новая дорога протянется от улицы Рабочей Молодежи до улицы Воронинская Гавань. А также в Тюмени появится дорога от Дома обороны до ДОКа. Она пройдет от Аккумуляторной в сторону Полевой и Мельзаводской. По генплану ее должны открыть до 2040 года, пишет Ура.ру. В Тюменской области с начала пожароопасного сезона произошло 57 лесных пожаров на лесной площади 340 гектаров. Об этом сообщили Интерфаксу в региональном департаменте лесного комплекса. За аналогичный период прошлого года зафиксировали 16 лесных пожаров. Более половины всех возгораний возникли по вине человека, а также из-за гроз. Напомню, с 29 июня в Тюменской области прекратил действовать запрет на посещение лесов для населения. Однако пожароопасный сезон продолжается. При обнаружении возгорания или дыма нужно сообщить по телефону 112. В Тюмени ввели запрет на разворот транспорта на трех оживленных перекрестках города. Схему движения изменили на пересечении улиц Мариса Тереза, Герцена, Широтной Пермяковой и Республики Мельникайте. Такое решение приняла городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города. Предполагается, что это повысит уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность на этих перекрестках автодорог. На этом все. Хорошего вечера.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс». Солнце.

0: на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс, карты дорог в Тюмени загружены на 5 баллов. Основные затруднения на Комсомольской, Осипенко, 50-летие Октября, от Свердлова до Одесской. Время проезда 18 минут и 16 постоим на Мельникайте от Жигулевской до Республики. Остальные затруднения не более 8 минут.
2: Спонсор программы — релакс-центр Grand Float.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Float. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Grand Float.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Grand — роскошный, Float — плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку Holiday Boy'а «Loca La Vida». Уже через 2 минуты с небольшим.
6: Реклама. Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в Премьере. 50 лет ВЛКСМ, 63. Первый этаж.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
3: «Галамарт». Суперцена! С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199

классная летняя история Ever Since You Left Me, French Montana, Max B, потому что как-то она вот все-таки с летом ассоциируется, с каким-то пляжем, таким ненавязчивым настроением. Ну а если мало тебе летнего вайба, то присоединяйся завтра к Антону Колеву, шоу «Летние каникулы» по будням с 7 до 10, специально для тебя только летнее настроение, летняя музыка и подарки. Ну а мы пока будем двигаться далее. Впереди история «Hips Don't Lie» и «Шакира», и прямо сейчас появится DJ Smash Артем Качер с треком «Клатч». В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем вещицу Dive Into Me, Алок и Калит. Через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026 года. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
6: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
4: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
10: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.

0: Тюмени, 7 вечера. На дорогах у нас относительно спокойно, 4 балла, есть небольшое затруднение на Широтной. Ну и затруднений с музыкой не испытываем. Далее для тебя Зиверт с треком «Газ».
1: Все мы изначально чайники.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Точка главного тюменского чарта Выборка и неумолимо рвется вверх. Это BTS Swim. Кстати, окажутся ли они на вершине завтра, узнаем в 19.00, а именно в главном тюменском чарте Выборка. От тебя лишь зависит то, послушаешь ли ты двадцатку лучших и оставишь ли свой голос на нашем сайте radarmy.fm. Сделай это прямо сейчас. Ну а пока что кое-что крутое от T-Swift. I knew you were in trouble. Уже скоро и прямо сейчас трек Talk to You. Это Ainotter и 54 Ultra. В Тюмени 19 часов 12 минут. Всем приятного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем суперхит Вани Дмитриенко «Ртуть». Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
4: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
9: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по УСОВ «Комбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556% до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
11: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
12: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
13: Телефон 568182. 568182.
14: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
17: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
18: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
19: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим еще одну новинку, на этот раз от Мота, Инда Клаб. Послушаем полностью менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226 006.

0: знает.
1: Стань супер-ниндзя. Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ «Новая земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
7: Замените стекла в моей машине?
8: Какой у вас автомобиль?
7: Современный.
8: Конечно, заменим.
9: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
10: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
11: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
12: «Тримет».
13: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Runway. Ну а завтра тебя ждет отличное летнее настроение. В утреннем шоу «Летние каникулы». Присоединяйся по будням с 7 до 10. Антон Колев умеет поднимать настроение, а еще умеет дарить подарки. Так что это твой шанс. Присоединяйся. Ну а мы пока будем двигаться далее. Впереди крутая история «Can't Believe It» от Flo Rida и Pitbull. И прямо сейчас появится дискотека «Авария» Вономур «Кукла». Времени 19 часов и 46 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этой минуте плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 19 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю «Хей, на-на-на» Миши Миллер. Это и многое другое здесь, на Красной Армии, всего через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
5: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
6: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
9: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Скажи 3-300.
12: Не, я знаю этот прикол.
11: Ну скажи.
12: 3-300.
11: Почисти рот у гигиениста.
13: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
15: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
16: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

во ВКонтакте. Радио «Красная армия». Кстати, совсем скоро поделимся афишей мероприятий нашего города. Так что ничего не упускай, подписывайся. И далее, кстати, будем наслаждаться отличным саундом. Впереди у нас Tame Impala, Дженни, Дракула. И прямо сейчас крутая вещица «Don't be so shy» и «Money». В Тюмени 20 часов 10 минут. Всем приятного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим вещицу Rain Dance, это Dave и Thames. И уже через полторы минуты послушаем полностью.
2: Реклама.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
3: Песчаная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Джонни Федук с актуальной новинкой лета. Менее чем через 2 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
7: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайп» дарим 2 сертификата в батутный центр SkyMax, а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
2: «Плюс Вайп»
0: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

ритме и только что MO, Major Lazer, DJ Snake, Lino. Ну а праздник футбола продолжается. Уже сегодня встретятся в 1/16 Испания и Австрия. Ну, тут я никаких надежд не питаю. Австрия вряд ли пройдет такого гранда. Тем более по игре Испания смотрелась довольно-таки неплохо. Ну а позже будет играть моя любимая Португалия против Хорватии. В 3:40 ночи я точно спать не буду. К сожалению, завтра не высплюсь. Но зато посмотрю настоящий шедевр в исполнении, надеюсь, Португалии. Но Хорватия достаточно сложная и неприятная сборная. В общем, посмотрим. Ну и утром, если вдруг кто-то сильно рано просыпается, то можно посмотреть Швейцарию и Алжир. В 7:30 утра этот матч стартует. Так что праздник футбола продолжается. Если же тебе все это не интересно, то далее рекомендую остаться с нами, чтобы послушать качественный саунд. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера. We'll be right back.

0: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 100.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
0: На крыше.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби. Теплый свет камина. И время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут. Но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
3: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Вайб. Вайб. Плюс вайб. На

0: Включайся каждый день с 12 до часу.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии. В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 19 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.

0: Красная армия.
1: Черный кофе, белый ветер сводит кости, я лечу.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?